мастерской, хотя этот город тебе чужой. Мы в поисках смыслов, то ли рисков, тянет прошлое за спиной.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто не ясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил, возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру-микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон — отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся!
1: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
1: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: Реклама на УФМ. Вот это реальный выбор. Магазин «Много мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радіо УФМ. Радіо УФМ. Реклама на УФМ.
1: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1, 8-918-08-07-3-1.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия – единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
1: Экономика должна быть экономной.
2: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы, успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
1: Деньги дороги, как память.
2: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд-поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
3: На 107.9 FM.

0: реклама на OFM.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радио УФМ.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: 107.9 FM. Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районном доме культуры прошла торжественная церемония в честь волонтеров, активистов и представителей предприятий, которые помогают бойцам СВО. Добровольческое движение в районе растет, и поддержка защитников становится все более масштабной. На мероприятии наиболее отличившимся участникам вручили медали за служение Отечеству. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей за активную позицию, единство и преданность общему делу. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа, утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в Великую Победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. На территории Краснодарского края с 7 по 9 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. Не разводите костры, не проводите пожароопасные работы. Помните, что даже небольшой источник огня может привести к серьезным последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 101 – служба пожарной охраны, 102 – служба полиции, 103 – служба скорой медицинской помощи, 4-11-88 – МКУ «Ситуационный центр», Усть-Лабинский район. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
2: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

0: 107.9.
1: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
7: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: вас обошли ваши конкуренты, значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: слушаете радио Услабинск FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае обсудили реализацию инвестиционных проектов и меры поддержки бизнеса. Совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошло с участием вице-губернаторов, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Глава региона отметил, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов развития экономики и наполнения бюджета. По его словам, в 2024 и 2025 годах объем инвестиций в крае превысил 1 триллион рублей. К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края, заявил Кондратьев. По состоянию на 6 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 12 АЗС, 95-й на 11, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Депутат Виталий Рябковец совместно с главой администрации Двубратского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории поселения. Работы выполнены в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение распространения наркосодержащих растений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов местного самоуправления по поддержанию порядка и благополучия жителей. В рамках работы детской летней площадки «Непоседы» прошли яркие и познавательные мероприятия для ребят. 31 июля состоялась конкурсно-познавательная программа «Именины детского закона», посвященная закону 1539 Краснодарского края. В увлекательной форме дети узнали о важных правилах, которые помогают беречь им безопасность, в том числе о времени возвращения домой. Через конкурсы и игровые задания ребята закрепили знания и поняли, как эти нормы работают в повседневной жизни. А 5 августа ребят ждала театрализованная программа «Сказка ложь, давней намек» по мотивам русских сказок. С помощью красочных образов, сценок и игр дети вспомнили любимые истории, обсудили поступки героев и увидели, как в сказках отражаются вечные ценности – доброта, смелость и взаимовыручка. В районном доме культуры состоялась торжественная церемония чествования волонтеров, активистов, представителей предприятий и учреждений Усть-Лабинского района, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Добровольческое движение объединяет все больше неравнодушных жителей района, готовых вносить личный вклад в общее дело. Благодаря их самоотверженному труду, ответственности и искреннему стремлению помочь, оказывается необходимая поддержка нашим защитникам. В ходе мероприятия состоялось вручение медалей за служение Отечеству наиболее отличившимся участникам добровольческого деятельности. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
0: Радио Услабинск FM. Услабинск FM на 107.9 FM. Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ на 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
4: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
3: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В России представлен новый рамный пикап «Синотрак С7». Оснащается 2-литровым дизелем на 177 лошадиных сил. Коробка передач 2, 6-ступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат. Полный привод с подключаемой передней осью, понижающей передачи и блокировкой заднего дифференциала. Great Wall может привезти в Россию кроссовер VV8X. Скоро он дебютирует в Китае. А к нам приедет в конце этого года или в следующем. Новинка чуть компактнее и дешевле нынешнего флагмана V9X. Салон пятиместный с традиционным диваном вместо отдельных кресел. Техника и комплектации тоже проще, но люксовому уровню соответствуют. Джак Т9 стал самым популярным пикапом в России. В первом полугодии дилеры продали 1500 машин этой модели. Второе место в сегменте занял американский Ram 1500. Его возят параллельным импортом. Рубеж в 1000 машин также преодолели отечественный УАЗ-пикап и китайский ГВМ Power. Пикапы Solers пока отстают. Современные АЗС – это больше, чем заправки. Здесь появились кафе, магазины, туалеты – все, что делает поездки комфортнее. Но беда в том, что для отдельных водителей стало нормой бросать машину у колонки и уходить по своим делам. Остальные подождут. Формально нарушений нет, но по неписанным законам дороги вести себя так нельзя. Подробнее о культуре поведения на заправке расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
5: Качество, проверенное временем.
4: Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
7: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
8: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 18 минут, слабая магнитная буря.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ. Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу: Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Вы слушаете УФМ.
1: Реклама на УФМ. Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА, войска беспилотных систем. Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: 107.9 FM.
1: Гаджет-новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Почему опасно подбирать найденные смартфоны? Если телефон найден в общественном месте, транспорте, кафе, магазине, беспроигрышным вариантом станет отдать смартфон администратору. Часто неясно, что делать, если телефон обнаружен на улице. Вокруг никого, при этом сим-карты нет, а экран блокировки упорно требует пароль. В этом случае наилучшим решением будет обратиться в полицию. Правоохранители не имеют права изымать технику, но обязаны принять ваше заявление о найденной ценности. Если через 6 месяцев владелец не объявится, телефон станет вашим на законных основаниях. При этом хозяин смартфона может обратиться в полицию раньше вас с заявлением о краже. Тогда придется доказывать, что телефон был именно найден. Чтобы застраховать себя от подобных обвинений, перед визитом в полицию можно разместить объявление о находке. Однако хранить неизвестный смартфон у себя в течение долгого времени может быть опасно по нескольким причинам. Эксперты напоминают, что многие телефоны имеют функцию, которая позволяет определить координаты пропавшего устройства и заблокировать его. Не стоит забывать, что смартфон — это умная штука и много всего умеет. Особенно если бывший владелец его заранее подготовил. Возможно, специально для вас. Осторожно, за вами следят. Например, предыдущий хозяин может дождаться проноса телефона в защищенную сеть предприятия и слить пароли от Wi-Fi, получив доступ к рабочим системам и информации вашей компании. Он может периодически включать камеру, микрофон и наблюдать, чем занимается жертва. Имея удаленный доступ к телефону, можно перехватывать массу информации, в том числе личные фотографии. Они будут отправляться в какое-нибудь облачное хранение. Можно отслеживать перемещение человека с найденным телефоном. Например, дождаться отъезда за город и наведаться в его квартиру. Важно помнить, что собственное любопытство также может привести к нежелательным последствиям. Если порыться в найденном телефоне, найти чью-то дорогостоящую или важную информацию и вопреки здравому смыслу воспользоваться ей, то могут наступить серьезные юридические последствия. Одним словом, нашел телефон — отдай в полицию. Ну или просто не поднимай. На этом пока все. Услышимся.
1: Радио УФМ.

0: FM.
1: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.
1: В студии Руслан Александров. Здравствуйте. В Усть-Лабинском районном доме культуры прошла торжественная церемония в честь волонтеров, активистов и представителей предприятий, которые помогают бойцам СВО. Добровольческое движение в районе растет, и поддержка защитников становится все более масштабной. На мероприятии наиболее отличившимся участникам вручили медали за служение Отечеству. Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей за активную позицию, единство и преданность общему делу. В Усть-Лабинске прошел выездной мониторинг строительства. Глава города Роман Перевалов лично объехал объекты с представителями подрядных организаций. Участники совещания на месте обсудили, как идет перекладка инженерных коммуникаций, нет ли отставания от графика, и отдельно коснулись вопросов строительного контроля и будущего благоустройства территорий вокруг объектов. В Усть-Лабинске состоялась очередная сессия городского совета депутатов. Депутаты утвердили корректировку бюджета на ближайшие 3 года. Также приняты важные решения по имущественным вопросам. Спортивная организация «Сокол» получит муниципальные объекты, а школа номер 1 и номер 8 – необходимое движимое имущество. Помимо этого, народные избранники обновили порядок проведения публичных слушаний и внесли изменения в правила муниципального жилищного контроля, признав старую редакцию документа, утратившей силу. Уважаемые жители Усть-Лабинска, администрация района запускает прямую телефонную линию. Она будет работать каждую субботу с 10 утра до полудня. В эти часы на ваши вопросы ответит дежурный заместитель главы района. Звоните по номеру 4-12-03. Свой день рождения отметила труженица тыла Лидия Владимировна Попова. В честь праздника для ветерана во Дворце культуры состоялся музыкальный подарок. Творческий коллектив «Казачий круг» подарил имениннице полноценный концерт. От имени команды города прозвучали слова благодарности за героический труд в годы войны и неоценимый вклад в великую победу. Лидии Владимировне пожелали крепкого здоровья, внимания близких, мирного неба и долгих лет жизни. На территории Краснодарского края с 7 по 9 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность. Соблюдайте особую осторожность при обращении с огнем. Не разводите костры, не проводите пожароопасные работы. Помните, что даже небольшой источник огня может привести к серьезным последствиям. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 101 – служба пожарной охраны, 102 – служба полиции, 103 – служба скорой медицинской помощи, 4-11-88 – МКУ «Ситуационный центр», Усть-Лабинский район. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. В студии был Руслан Александров. Информация предоставлена пресс-службой администрации города Усть-Лабинска.
0: Городской календарь. Мы держим вас в курсе городских новостей.

0: магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Многомото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Многомото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 18 минут, слабая магнитная буря.

0: 107.9 FM. Реклама на УФМ. Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
1: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8 918 0807 3 единицы, 8 918 0807 3 единицы.
2: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-польные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги. Хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
7: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
8: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
9: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских подготовил законопроект о введении с 2027 года нового государственного пособия единовременной выплаты в размере 5 миллионов рублей при рождении второго ребенка. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы. Также законопроект ограничивает получение пособия родителям, имеющим гражданство России менее 15 лет. Этот ценз, говорится в пояснительной записке, направлен на обеспечение выплат в пользу семей, доказавших длительность и устойчивую правовую, социальную и экономическую связь с государством. По задумке автора инициативы, выплата пособия будет осуществляться территориальными органами фонда пенсионного и социального страхования за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
0: Экономика должна быть экономной.
1: С начала октября текущего года в России упростится процедура внесения наличных на банковские счета. Граждане смогут пополнять свои карты через устройство самообслуживания любой кредитной организации, используя инфраструктуру системы быстрых платежей. Данный функционал стал возможен благодаря утверждению нового нормативного акта регулятора, сообщает информационное агентство Data.ru. Указание Банка России, регламентирующее запуск целого пакета инновационных сервисов внутри СБП, включая трансграничные переводы, и теперь уже внесение купюр через сторонние банкоматы успешно прошло правовую экспертизу и было официально зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации. При этом внедрение обновленного функционала не станет принудительным для участников финансового рынка.
0: Деньги дороги, как память.
1: В первом полугодии 2026 года 38% всех заказов пришлось на дни с пятницы по воскресенье. Об этом российской газете сообщили аналитики платформы «Броневик» по итогам исследования. Средний чек за ночь в уикенд поездках составил 4700 рублей, на 12% выше, чем в остальных бронированиях – 4200. Планируя короткий отдых, туристы чаще готовы увеличивать бюджет на проживание ради комфорта, а высокий спрос по выходным дополнительно влияет на стоимость. Главными направлениями для поездок выходного дня стали города Центральной России. Лидером стал город Торжок в Тверской области. 68% заказов составляют краткосрочные бронирования. Популярность локации аналитики связывают с сохранившимся историческим центром и расположением между Москвой и Санкт-Петербургом. На этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Снег в океане, этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. В Краснодарском крае обсудили реализацию инвестиционных проектов и меры поддержки бизнеса. Совещание под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева прошло с участием вице-губернаторов, руководителей профильных ведомств и глав муниципалитетов. Глава региона отметил, что инвестиционная активность остается одним из ключевых факторов развития экономики и наполнения бюджета. По его словам, в 2024 и 2025 годах объем инвестиций в крае превысил 1 триллион рублей. К 2030 году планируем выйти на 2 триллиона инвестиций. Это стратегическая задача, от нее зависит и экономика, и дальнейшее развитие Краснодарского края, заявил Кондратьев. По состоянию на 6 августа в Усть-Лабинском районе работают 17 автозаправочных станций. В наличии 92-й бензин на 12 АЗС, 95-й на 11, дизельное топливо на 15 АЗС. Временно не отпускают топливо АЗС «Лукойл» в станице Ладожской и АЗС «Лукойл» по адресу Заплотняная, 17Б. На данных АЗС проводятся ремонтные работы. Депутат Виталий Рябковец совместно с главой администрации Двубратского сельского поселения провели мероприятие по уничтожению очагов дикорастущей конопли на территории поселения. Работы выполнены в рамках комплекса мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, соблюдение законодательства и предотвращение распространения наркосодержащих растений. Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются важной частью совместной работы органов местного самоуправления по поддержанию порядка и благополучия жителей. В рамках работы детской летней площадки «Непоседы» прошли яркие и познавательные мероприятия для ребят. 31 июля состоялась конкурсно-познавательная программа «Именины детского закона», посвященная закону 1539 Краснодарского края. В увлекательной форме дети узнали о важных правилах, которые помогают беречь им безопасность, в том числе о времени возвращения домой. Через конкурсы и игровые задания ребята закрепили знания и поняли, как эти нормы работают в повседневной жизни. А 5 августа ребят ждала театрализованная программа «Сказка ложь, давней намек» по мотивам русских сказок. С помощью красочных образов, сценок и игр дети вспомнили любимые истории, обсудили поступки героев и увидели, как в сказках отражаются вечные ценности – доброта, смелость и взаимовыручка. В районном доме культуры состоялась торжественная церемония чествования волонтеров, активистов, представителей предприятий и учреждений Усть-Лабинского района, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции. Добровольческое движение объединяет все больше неравнодушных жителей района, готовых вносить личный вклад в общее дело. Благодаря их самоотверженному труду, ответственности и искреннему стремлению помочь, оказывается необходимая поддержка нашим защитникам. В ходе мероприятия состоялось вручение медалей за служение Отечеству наиболее отличившимся участникам добровольческого деятельности. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.

0: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180. Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит мечтать, пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
4: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 18 минут, слабая магнитная буря.

0: УФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
5: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
6: Краснодарский край проводит целевой набор операторов БПЛА «Войска беспилотных систем». Требования: до 35 лет, уверенное владение компьютером, гарантия зачисления в целевое подразделение, полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов БПЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
7: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Радіо УФМ. 107.9 FM.
1: Дорожные новости. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Ситуация с топливом в России постепенно улучшается. На прошлой неделе полностью отменили лимиты на всех заправках Омской области. А «Газпромнефть» сняла ограничения на сетевых АЗС в 13 регионах. Острая фаза кризиса там уже завершилась. В том числе в Нижегородской области, Татарстане и Краснодарском крае. Сложная ситуация остается в Крыму, Брянской и Иркутской областях, Забайкалье. Но в целом по стране работающих заправок становится больше. Очереди сокращаются, цены на бензин в отдельных регионах снижаются. В России могут разрешить фиксацию нарушений беспилотниками. Ассоциация операторов и производителей ОКО обратилась к правительству с просьбой легализовать эту практику. Сейчас дроны используют только в качестве помощников дорожных инспекторов. Работать автономно они не могут, хотя их эффективность потенциально выше обычных камер на столбах. Технические возможности для этого есть. Но есть и риски ошибок распознавания. А еще целый комплекс проблем массового использования БПЛА вблизи жилых районов. В России продано рекордное количество китайских шин. В июне ввезли почти 3 миллиона штук на 85 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. А по итогам первого полугодия продажи выросли на 60%. Одной из причин считают вероятность введения новых заградительных пошлин на дешевую китайскую резину. Кроме того, выгодный курс юаня в первом полугодии позволял импортировать шины по низким ценам. Скорее всего, во втором полугодии поставки упадут. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
0: Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Мечтаете о путешествиях? Турагентство «Лучший тур» осуществляет их с 2009 года для вас. Наш адрес: Усть-Лабинск, Ободовского, 32А. Телефон 918-47-48-7. 918-47-48-7. Собирай чемодан, а остальное мы возьмем на себя.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

радио УФМ. Радио Усть-Лабинск ФМ. Усть-Лабинск ФМ на 107.9 FM.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, если муравьи активно строят высокие муравейники, к суровой зиме. По прогнозам синоптиков, во вторник, 11 августа, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь днем до 32 градусов, ночью плюс 23. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный до 2 метров в секунду. Световой день составит 14 часов 18 минут, слабая магнитная буря.

Радио. Радио. Радио. УФМ.

0: 99.9 FM.
1: Реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на ОФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
2: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30.

0: 107.9 FM. У FM на 107.9 FM.
1: Я так любил тебя, но еще пьяный, мне все равно.

0: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: дома на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Известные песни, мировые имена.
1: Ультрарадио. В Москве 22 часа.
2: Ты слушаешь Ультрарадио. Только лучшие мировые хиты.

0: Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.
1: Яркий мейкап смыло дождем, и по привычке мысли о нем, только о нем, так неприлично. Кеды в углу, я босиком, жду его в личке.

Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM. Нас